0: però boh, meglio di no.
1: Radio Idea.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,